них. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и неталантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: Радио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 42-0-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Yeah, yeah. Yeah.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лабрикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого». Реклама на Авторадио. 58 88 88.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Турмоторрус».
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru. Авторадио.

Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер один

все думаю. Ведь без тебя.

0: Руснему на суточно.ру
1: 6+.
2: Ошанимся со скидками до 90% на летнюю одежду, обувь, товары для дома и дачи только до 31 июля. Распродажа в Ашан. Берите все и даже больше. Все начинается с Ашан.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
6: Продал дрель.
7: Пинг.
6: Купил колыбель.
7: Пунк.
8: Продала пинетки.
7: Пинк.
8: Купила ракетки.
9: Пунк. Продал удочку.
10: Купил удочку.
7: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
8: Вебери сейл.
11: Продавай без комиссии.
7: Пинк.
11: Покупай безопасно.
7: Пунк.
5: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-0047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
12: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Продал дрель.
2: Пинг.
1: Купил колыбель.
2: Пуньк.
3: Продала пинетки.
2: Пинг.
3: Купила ракетки.
4: Пуньк. Продал удочку.
5: Купил удочку.
2: Пинг-пуньк. Пинг-пуньк.
3: Вебери сейл.
6: Продавай без комиссии.
2: Пинг.
6: Покупай безопасно.
2: Пуньк.
7: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
8: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительство Ленинградской области и лично губернатора Александра Дрозденко. Мотоклуба «Дом», категория 6+.
9: Мы с ним выросли. На настоящей дружбе время не преграды.
10: Не бойся, он добрый.
11: Как его зовут?
10: Рыжий.
12: Мой дикий друг. Возвращение домой.
13: Тебе есть друзья?
12: Уже в кино.
13: А рыжий считается?
14: 6+.
15: Авторадио.

0: Реклама.
1: Мы идем

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Кировской области объявлен трехдневный траур после удара по предприятию. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Губернатор Кировской области Александр Соколов подписал указ о трауре в регионе 25, 26 и 27 июля из-за атаки ВСУ на промышленный объект в Кирове. На эти дни на территории региона будут приспущены государственные и муниципальные флаги. Телерадиокомпаниям рекомендовано отказаться от трансляции развлекательных программ. Также приостановлены все культурные, спортивные и зрелищные мероприятия. Накануне в результате ракетной атаки ВСУ погибли 6 человек, еще 26 пострадали. Власти региона пообещали оказать всестороннюю помощь пострадавшим и семьям погибших. Из областного бюджета родственникам погибших выплатят по 1,5 миллиона рублей. Дополнительные выплаты предусмотрены со стороны предприятия. Кроме того, средства направят на ликвидацию повреждений жилого фонда и инфраструктуры. Губернатор поблагодарил оперативные службы, медиков и жителей за сплоченность, подчеркнув, что регион усилит меры безопасности.
0: Про происшествие.
2: 5 человек получили ранения после атаки на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Силы ПВО работали во всех районах области. В результате уничтожены дроны и ракеты, передает Коммерсант. Губернатор уточнил, что в столице региона осколки беспилотников повредили 2 многоквартирных дома, 2 частных, а также строящиеся высотки, коммерческие и складские помещения. В некоторых атакованных зданиях произошли пожары, возгорание уже потушили. В Красносулинском районе области повреждения получили инфраструктуру и административное здание автомобильного пункта пропуска Новошахтинск.
0: Про аварии.
2: Дептранс Москвы заявил о снижении числа ДТП с автомобилями каршерингом. За первое полугодие таких аварий стало меньше на треть. Снизилось и число пострадавших на 31%, говорится в сообщениях ведомства в соцсетях. Заммэр Москвы Максим Лексутов ранее сообщал, что каршеринг становится более комфортным и безопасным сервисом.
0: Про нововведение.
2: Минздрав запустит проект с роумингом электронных рецептов между регионами. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные ведомства. Эксперимент позволит использовать электронные рецепты на лекарства за пределами региона, где их оформили. Для этого потребуется предъявить электронный рецепт через мобильное приложение госуслуги при обращении в аптеку. Новые правила не распространяются на льготные рецепты. Порядок получения таких лекарств останется прежним. Ну а сейчас электронный рецепт можно использовать только в том регионе, где он был выписан.
0: Про регионы.
2: В Анапе завершили восстановление пляжей после ликвидации последствий ЧП с танкерами. Речь идет о почти 12 километрах береговой линии. Специалисты использовали более 446 тысяч кубометров песка. Такие данные привели в оперштабе Краснодарского края. На прошлой неделе 89 пляжей Анапы получили разрешение на открытие сезона. Еще 12 проходят экспертизу, сообщили в правительстве. Но я напомню, ЧП с танкерами «Волга-нефть» произошло у берегов Анапы в декабре 2024 года. Тогда в воду вылилось свыше 4000 тонн мазута. Официальный курс доллара – 78 рублей 3 копейки. Курс евро – 88 рублей 90 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Все, план действия нам понятен. Никаких врагов не надо. Любимые пусть будут рядом. А выходные, в принципе, должны мы проводить в самой лучшей атмосфере. Так и давайте будем этим заниматься. Делаем громче авторадио. Впереди традиционно только хиты. За окном лето. По-моему, все складывается очень удачно. В студии с этого момента Ирина Лагутина. Мы, как всегда, двигаемся с вами только вперед. Отличного вам желаю настроения. Давайте будем отдыхать и наполняться самыми положительными эмоциями. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Авторадио.
1: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
2: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. Продал дрель.
1: Пинг.
0: Купил колыбель.
1: Пунг.
2: Продала пинетки.
1: Пинг.
2: Купила ракетки.
3: Пунг. Продал удочку.
4: Купил удочку.
1: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
2: Вебери сейл.
5: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
5: Покупай безопасно.
1: Пунг.
6: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
7: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
8: Ошанимся. Это значит, с выгодой закупаемся. Мякоть окорока свинины 1 килограмм по покупательной цене. Всего за 279,99 до 29 июля. Все начинается с Ашан.
9: Вижу цель, не вижу препятствий.
10: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
11: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
12: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
13: Мы ходим по тем же улицам. Ждем. Иногда долго. Тот же автобус. И знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были. Потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
14: В этом весь Т.
13: И в этом весь Т.
6: Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
0: Авторадио.

Просто вы слушаете Авторадио. И как всегда, мы проводим выходные с вами вместе. Спасибо, что каждый день настраиваете свои приемники на первое автомобильное. Уже три десятилетия подряд. Миллионы слушателей, тысячи городов вещания. И неважно, где вы находитесь, нас можно слушать абсолютно везде. Хотите? И на острове тоже. Пожалуйста. Сайт наш и приложение доступны для вас. Умная колонка. Просто скажите ей «Включи Авторадио». Все пути абсолютного музыкального счастья. С легкостью подключайтесь. Впереди музыка. В студии Ирина Лагутина.

0: Реклама. Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
1: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10 утра в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В 45 регионах России сократились очереди на АЗС. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Ситуация с очередями на автозаправочных станциях начала стабилизироваться в нескольких регионах России. Сокращение числа очередей на АЗС фиксируется в 45 регионах. Об этом сообщает ТАСС, проанализировав данные региональных властей. Сокращения касаются центрального и северо-западного федеральных округов, а также Приволжья, Урала, Дальнего Востока, Сибири, регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Проблемы с топливом на АЗС начали фиксировать в разных субъектах в мае. В Минэнерго подчеркивают, что внутренний рынок обеспечен запасами бензина, дизельного топлива и авиакеросина. Логистическая инфраструктура функционирует устойчиво.
0: Про бизнес.
1: Wildberries после атак беспилотников перестраивает логистику. Об этом рассказал основатель компании Татьяна Ким в телеграм-канале. Marketplace перераспределяет товарные потоки для сокращения сроков доставки. Задействованы 1000 сортировочных центров по всей стране, передает ТАСС. Ким также сообщила, что компания предоставит пострадавшим предпринимателям трехмесячную отсрочку по кредитам в двух банках. Возможность поддержки для сегмента крупного бизнеса рассматривается в индивидуальном порядке. Напомню, за прошлую неделю были атакованы 7 складов Wildberries в разных регионах России. Удары затронули около 10% логистических мощностей компании. Есть погибшие и пострадавшие. Но накануне под удар попали склады и логистические центры в Санкт-Петербурге. Возбуждено уголовное дело о теракте.
0: Про ограничения.
1: Правительство Черногории изменило порядок въезда россиян в республику, установив срок окончания безвизового режима. Въехать в страну по действующим документам можно будет только до 31 октября и находиться там до 30 дней. Это касается россиян и граждан Беларуси. Об этом говорится в проекте постановления, который приняли накануне, передают РИА Новости. Каким будет порядок въезда после 31 октября, не уточняется. По словам руководителя пресс-службы Российского союза туриндустрии Артура Абдрюханова, Черногория остается нишевым направлением для российского рынка из-за отсутствия прямого авиасообщения. Поэтому ажиотажного спроса на этом направлении не ожидается. Однако в этом сезоне он остается стабильным, а бронирования продолжаются.
0: Про Авторадио.
1: 4 июля Авторадио триумфально вернулось к стадионным форматам концертов. На стадионе ВТБ-арена прошел грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». На главном танцполе этого лета свои главные хиты исполнили главные звезды. А Настя, Диана Арбенина, дискотека «Авария», Стас Михайлов, Иванушки, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие-многие другие. Яркую точку в этом празднике поставил Баста с этим своих лучших хитов. Все, кто был на этом грандиозном празднике, смогут еще раз испытать яркие эмоции, вспомнить, как это было. У всех, кто очень хотел, но по каким-то причинам не смог быть лично на нашем фестивале, есть возможность посмотреть, как это было. 26 июля в 22:40 на канале НТВ состоится показ телеверсии нашего грандиозного фестиваля «Большая дискотека Авторадио». Не пропустите, присоединяйтесь к просмотру. Официальный курс доллара 78 рублей 3 копейки. Курс евро 88 рублей 90 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Как сильно можно хотеть только одного – выиграть в нашей фирменной суперигре «Много денег» на Авторадио. Правила просты, выполняйте их и внимательно слушайте эфир. Играем на деньги прямо сейчас. В банке 47 тысяч рублей.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мечты сбываются, мечты исполняются. И все это в рамках 13-го счастливого сезона нашей фирменной суперигры «Много денег» на Авторадио. Ну, надо же такое придумать, чтобы исполнять ваши мечты. Ну, кто еще так может? Никто, только Авторадио. С нами Озонбанк. 5 миллионов рублей. 5 ваших желаний – наш призовой фонд. Для нас нет ничего невозможного. Это точно. Квартиры, машины. Ипотеку можем закрыть, образование оплатить. В общем, большой бриллиант подарить мы тоже можем. Заходите на наш сайт, устанавливайте наш фирменный гимн Авторадио в своем мобильном телефоне и рассказывайте о своем желании. В конце года состоится дополнительный суперфинал от нашего спонсора. А пока мы с вами играем на деньги в банке 47 тысяч рублей. То есть по факту играем на 94 тысячи. Ведь наш партнер Озонбанк удваивает сумму выигрыша. Давайте же мы с вами остановим рулетку. И видим мы, собственно, игрока. Номер телефона оканчивается на цифры 0290. Людмила, Краснодарский край. Мечта – двухкомнатная квартира с видом на море в Геленджике. Надо ли говорить, что мечта прекрасная? И мне кажется, многие о таком же мечтают. Ну, а я лишь напомню, что 4 квартиры Авторадио уже разыграла за предыдущие сезоны игры. И пятую мы, конечно же, подарим обязательно. А пока будем звонить. Для начала нам нужен гимн Авторадио. И мы его получаем, ну красота. Теперь хочется, конечно, поговорить. Людмила. Это Авторадио. Людмила, мы звоним, давайте поговорим.
2: Продолжаем дозваниваться.
0: Ну, не получается у нас, да, оставаться у нас. Не получается у нас оставаться на линии. Ну, как так-то? Поговорить хотелось, а не сложилось. Гимн в любом случае прозвучал. Гарантированный приз в размере 3000 рублей отправляется нашему игроку Людмиле. Более того, наш партнер Озонбанк удваивает сумму выигрыша. Соответственно, 6000 совсем скоро поступит на карту Озонбанка. Главное, номер остается в игре. И мечта в виде вот этой самой квартиры, да, на берегу моря, в Геленджике, может исполниться уже в третьем суперфинале игры «Много денег» на Авторадио. Если вновь выберет Авторадио-рулетка этот абонент, и все правила игры будут выполнены. Мы же желаем удачи. В банке с этого момента у нас 49 тысяч рублей. Мы запустили рулетку и двигаемся с вами дальше. Впереди третий суперфинал, а в конце года состоится также дополнительный финал от нашего партнера Озонбанка. Настоящее новогоднее чудо. Мы разыграем еще одну вашу мечту, рассказать о которой можно в нашем мечта-бот на сайте Авторадио. Шанс на мечту удваивается. Воспользуйтесь им, пожалуйста. Мечтайте, играйте и выигрывайте на Авторадио. Это очень легко делать.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
3: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
6: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш дом.

0: Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании. Движение молнии. Плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.

0: реклама.
1: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Links Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замену.fitauto.ru.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Без комиссии.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
9: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: пару сниму на суточный ром.
1: 6+.
2: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
3: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
4: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Лев стал моим домом, а Рыжий – моим другом.
7: Рыжий! Похоже, он просит о помощи.
8: «Мой дикий друг. Возвращение домой». Уже в кино.
9: У меня этим летом тоже появился друг.
10: 6+.
11: Авторадио.

Возвращаться всегда хорошо, особенно туда, где вас ждут, любят и рады каждому мгновению, проведенному вместе. В общем, мысль основная такова. Спасибо вам, что всегда возвращаетесь на Авторадио. Вновь и вновь, на протяжении 3 десятилетий подряд, вы каждый день настраиваете свои приемники на первое автомобильное. Мы вам за это очень благодарны. А потому с каждым днем стараемся быть все лучше и лучше. Еще больше хитов, еще больше музыки. Всегда и везде самые популярные артисты составляют вам компанию. Как всегда, двигаемся только вперед. У микрофона по-прежнему Ирина Лагутина. Всем желаю отличного настроения и добро пожаловать к нам.

0: Реклама.
1: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? Ноль плюс.
2: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 11 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. После ударов ВСУ по Белгороду есть пострадавшие. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Белгород сегодня подвергся массированной атаке дронов ВСУ. В результате пострадали мирные жители. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. По его словам, раненых оперативно доставили в больницу, передают РИА Новости. На улицах зафиксировали повреждения и возгорания. Сейчас пожарные тушат огонь. Работу ведут и спецподразделения, уточнил Шуваев. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками, исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
0: Про переговоры.
2: Россия и Турция проведут переговоры в ноябре. В последний месяц осени состоится заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Москвы и Анкары. Об этом турецким СМИ сообщил посол России в Турции Сергей Вершинин. Он отметил, что Владимир Путин и Раджеп Тайип Эрдоган поставили цель увеличить объем торговли до 100 миллиардов долларов. Для реализации этого большое значение будет иметь заседание Межправительственной смешанной комиссии. По мнению Вершинина, во время встречи будет принят ряд важных решений. Они коснутся не только торговли, но и развития туристического сектора.
0: Про торговлю.
2: Россия в первом полугодии увеличила экспорт сельхозпродукции в Африку на 40%. В натуральном выражении он составил 11 миллионов тонн. Об этом пишет ведомости со ссылкой на Федеральный центр агроэкспорт. В стоимостном выражении показатель также увеличился на 35% и составил почти 3 миллиарда долларов. Большую часть поставок из России в Африку заняла пшеница. В тройку лидеров также вошли ячмень и соевое масло. Наиболее популярной страной в Африке, куда поставляются российские товары АПК, стал Египет.
0: Про космос.
2: Американский космический корабль Starheed с ракетой-носителем Super Heavy, разработанный для пилотируемых миссий Луну и Марс, стартовал сегодня в 13-й по счету тестовый орбитальный полет. Прямую трансляцию вела компания-разработчик SpaceX. В ходе полета Starheed выпустил на орбиту 20 интернет-спутников. Предполагается, что корабль после схода с орбиты должен мягко приводниться в Индийском океане. Добавлю, многоразовая ракетная система имеет высоту более 120 метров, она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире.
0: Про законы.
2: Около половины опрошенных «Комсомольской правдой» россиян хотели бы принять закон о запрете автоматического списания за интернет-подписки с клиентов после пробного периода. Респонденты отмечали, что порой не успевают или забывают отменить подписки, а ресурс этим пользуются и списывают деньги. Еще 49% голосов отдано за введение гарантийного срока за ремонт дорог. Около трети россиян предложили снизить цену бензина до 10 рублей за литр. Еще треть проголосовали за отмену транспортного налога. 31% считают полезным оборудовать все детские сады и кабинеты младшеклассников видеокамерами, чтобы родители могли наблюдать за малышами и быть спокойными. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 78 рублей 3 копейки. Курс евро – 88 рублей 90 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Настоящую гармонию обещаем мы вам. Уже завтра у вас будет возможность снова окунуться в атмосферу музыкального, масштабного, невероятного праздника. Завтра в 22:40 на канале НТВ состоится показ телеверсии нашего грандиозного фестиваля «Большая дискотека Авторадио», который с невероятным успехом состоялся 4 июля на стадионе ВТБ-арена в Москве. Ах, как это было! Все главные звезды пели свои главные хиты. Для вас на сцену вышли Анна Асти, Иванушки, Зюверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие-многие другие. Для тех, кто по каким-то причинам не смог оказаться тогда с нами, не расстраивайтесь, есть возможность повторить все завтра. Праздник, музыка, танцы, все будет. 22:40, НТВ, телеверсия «Большой дискотеки Авторадио». Присоединяйтесь к нам в студии Ирина Лагутина. Всем желаю отличного настроения.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления.

0: Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь Т.
8: Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
2: Авторадио.

Кукла Маша, кукла Нина. В эфире Авторадио всегда звучат хиты, слова которых все вы знаете наизусть. 33 года подряд мы звучим для вас. Это тысячи городов вещания, миллионы слушателей. Делайте громче ваши приемники. Проводим эти выходные вместе. Впрочем, как и любой другой день. Как всегда, двигаемся только вперед, а там максимально удобное расположение. Занимайте и наслаждайтесь любимой музыкой. Сегодня можно. В студии Ирина Лагутина. Всем желаю отличного вам настроения.

0: Реклама.
1: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
5: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова, музыкальная студия.
6: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
7: Тэнк 500 – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера. Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
8: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама.
1: Дело почти раскрыто.
2: Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Как его зовут? Рыжий. Его семью похитили. Я обещала Рыжему, что помогу.
6: Я с тобой. Мальчика не видели?
7: Он приходил, а потом и моя дочь пропала.
8: «Мой дикий друг. Возвращение домой».
9: Саша!
8: Уже в кино.
10: Я всегда буду рядом. Всегда.
11: 6+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полдень, столица.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россиянам пообещали рост минимального размера оплаты труда. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: В 2030 году минимальный размер оплаты труда вырастет как минимум на 8000 рублей. Об этом ТАСС заявил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат упомянул план поэтапного повышения МРОТ, по которому к 2030 году размер увеличится до 35 тысяч в месяц. Парламентарий отметил, что в этом году МРОТ увеличился на 20% по сравнению с предыдущим годом и сейчас немного превышает 27 тысяч рублей. Нилов напомнил, что минимальная зарплата для конкретного региона не может быть меньше федерального МРОТ, но может быть больше. Минимальный размер оплаты труда – это базовая сумма, которую работодатель обязан выплачивать сотруднику, если тот отработал полный месяц и норму часов. В эту величину могут входить не только оклад, но и премии, надбавки, а также районные коэффициенты.
0: Про Евросоюз.
1: Страны ЕС намерены продавать конфискованную российскую нефть, не выплачивая компенсации ее владельцам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный журнал ЕС. Новый механизм позволит выводить из-под санкций конфискованную российскую нефть, находящуюся на арестованных европейскими странами танкерах. Это сделает возможным продажу и транспортировку российских углеводородов после завершения процесса ее экспроприации. В документе также разрешается временное хранение украденной нефти на территории Евросоюза и ее помещение в таможенную зону объединения. До принятия 21-го санкционного пакета, действующее в отношении российской нефти эмбарго, не содержало механизма, который позволял бы продавать конфискованный груз без передачи прибыли от реализации его владельцу.
0: Про автомобили.
1: Электромобиль с домашней зарядкой стал самым экономичным в эксплуатации, но при этом многое зависит от условий использования. Об этом газете «Ру» рассказал маркетолог Юрий Блинов. По словам эксперта, при среднем расходе около 18 кВт-часов на 100 км домашняя зарядка в Москве обходится примерно в 80-150 рублей на 100 км. На платной городской станции уже около 270-360 рублей. Для сравнения, газовый автомобиль потребует примерно 200-350 рублей, дизельный – около 550, а бензиновый – более 600 рублей на 100 километров. Блинов отметил, что у электромобиля значительно меньше регламентных операций. Отсутствует необходимость замены моторного масла, свечей, топливных фильтров, а также ряда механических узлов трансмиссии. Кроме того, у электромобиля медленнее изнашиваются тормозные колодки.
0: Про природу.
1: В Москве сегодня до 21 часа действует желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемой грозы. Об этом ТАСС сообщили в гидрометцентре. Вместе с тем, сильные дожди с грозой прогнозируются в столице и на следующей неделе. 29 и 30 июля возможны экстремальные ливни до 30-40 литров на квадратный метр. Прекратятся дожди в следующие выходные, заявил ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, 1 и 2 августа в столичном регионе будет тепло. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 78 рублей 3 копейки. Курс евро – 88 рублей 89 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Да очень легко. Чтобы стать счастливым, надо просто участвовать в нашей фирменной суперигре «Много денег на Авторадио». И тогда мы можем исполнить вашу мечту. Абсолютно любую. 5 миллионов рублей и 5 ваших желаний – наш призовой фонд. Для нас нет ничего невозможного. Заходите на наш сайт, устанавливайте в своем мобильном телефоне фирменный гимн Авторадио и рассказывайте о своей мечте. Исполним абсолютно все. В студии Ирина Лагутина. Здравствуйте.
1: С ней основная задача.

0: Реклама. Выгода и вкус?
1: Да, в магазинах да.
0: Шашлык из свинины Останкино. 1 килограмм за 289 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительная по 29 июля 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая.
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

0: Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
1: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП. Вязальщики схемных жгутов. Пропитчик. Инженер-технолог. Конструктор. Программист. Мы предлагаем высокую заработную плату. Подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов. Оплату аренды жилья. Отсрочка от срочной службы в армии. ДМС. Подробная информация. Информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
2: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56 51 95.
5: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
6: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
7: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
6: Ха, а если ипотека не подходит?
7: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
6: И где это чудо?
7: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
6: О, спасибо, уже звоню.
8: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится. Цена на

0: января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру 16+.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
0: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.m.ru. Реклама АО «ПТ» не оферта.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
0: АО «Альфа-банк» 6+.
4: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
5: Только 2. Вместе столько третьим ягодным лимонадом.
6: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
0: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: «Джак Т9». Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. «Джак Т9».
0: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
11: Авторадио.

лучшего способа провести выходные вы точно не найдете, чтобы было вот прям совсем хорошо музыкально-танцевально. Делайте ваши приемники на всю громкость. 18.00 сегодня и завтра для вас в эфире большая дискотека Авторадио. Крутой микс ваших самых любимых хитов гарантирован. Отличная атмосфера. Давайте будем с вами разучивать всевозможные танцевальные па. И кто во что гораст. Пускаемся в энергичные движения, поднимаем себе настроение, да и окружающим тоже. Зовите друзей, зовите соседей, да вообще всех. Устроим с вами большой танцевальный флешмоб. По-прежнему с вами в студии Ирина Лагутина. Как всегда, у нас движение только вперед. Всем желаю отличного выходного дня и добро пожаловать к нам на Первое автомобильное.

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля, и крепость твоя не та.

0: Реклама. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
1: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова, музыкальная студия.
2: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Я знаю, когда вы выбираете жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун», вы инвестируете в будущее своей семьи. А это самый ценный актив. В мире меняющихся курсов квадратный метр остается самой надежной опорой. Я несу личную ответственность за каждый ваш рубль, вложенный в этот проект. Я контролирую стройку так, чтобы ваш семейный капитал был защищен, а ключи от квартиры оказались у вас точно в срок. Я гарантирую, жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» – это ваша лучшая инвестиция и самая стабильная валюта сегодня.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Для ваших особых дат и будней – украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
5: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.

0: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Час дня в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России могут изменить регламент экзамена на водительские права. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: МВД предложило изменить административный регламент по проведению экзаменов на получение водительских удостоверений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Проект приказа учитывает изменения в правила проведения экзаменов, которые вступили в силу 12 мая. Согласно им, экзамен может быть остановлен, если участник пользуется средствами связи, фото и аудио, а также видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техникой и другими средствами хранения и передачи информации. Эту норму предложено закрепить в регламенте. Он также исключает необходимость предоставления медицинской справки на бумажном носителе. С 1 марта 2027 года все такие медицинские заключения будут предоставляться в электронном формате.
0: Про Крым.
1: В ночь на субботу киевский режим продолжил беспилотные атаки на электросетевую инфраструктуру Крыма. Об этом сообщает Крымэнерго. Из-за повреждений в части населенных пунктов полуострова отсутствует возможность подачи электроэнергии. Наиболее сложная обстановка на северо-западе, востоке и юге Крыма. Ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме. Все жители полуострова, которые более 2 суток оставались без электроэнергии, получат компенсационные выплаты в размере 15 тысяч рублей.
0: Про вузы.
1: Российские университеты полностью перейдут на обновленную систему высшего образования не позднее 2030 года. Об этом РИА Новости сообщил замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский. Он напомнил, что пилотный проект стартовал в 2023 году и охватывает 17 университетов. Там студенты получают базовое специализированное высшее образование, а аспирантура выделена в отдельный вид профессионального обучения, ориентированный на подготовку научно-педагогических и исследовательских кадров. Могилевский подчеркнул, что сфера образования требует взвешенного подхода к изменениям. Реформа должна проводиться последовательно и аккуратно.
0: Про Японию.
1: Представители крупного бизнеса Японии выражают готовность к восстановлению полноформатных торгово-экономических связей с Россией. Об этом ТАСС заявил депутат Верхней палаты парламента от правящей либерально-демократической партии. По его словам, в данном направлении уже фиксируются конкретные практические шаги со стороны Токио. Парламентарий обратил внимание на состоявшийся в мае официальный визит в Москву совместной делегации. Прямое участие лидеров японского рынка в таких переговорах служит неопровержимым доказательством. Их стремление оперативно вернуться к совместным коммерческим проектам с российскими партнерами.
0: Про памятники.
1: Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры включила 6 памятников архитектуры на Ближнем Востоке в список находящихся под угрозой объектов всемирного наследия. Об этом сообщил телеканал «Аль-Джазира». Решение принято на 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходит в Республике Корея. В список вошли 5 ливанских крепостей в районе горы Амель, в том числе построенная в 12 веке крепость крестоносцев Бафор. Также в перечне археологический комплекс Себастия, находящийся на западном берегу реки Иордан. Официальный курс доллара 78 рублей 3 копейки, курс евро 88 рублей 89 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

Любовь, что горит, мы сами вам организуем. И любовь, и танцы, и большую дискотеку Авторадио. Конечно же, уже завтра, в воскресенье, в 22:40 на канале НТВ состоится показ телеверсии нашего грандиозного фестиваля «Большая дискотека Авторадио», который с невероятным успехом состоялся 4 июля на стадионе ВТБ-арена в Москве. Тогда главные звезды пели свои главные хиты для вас. А это Анна Асти, Иванушки, Мари Краймбрер и Зиверт, Стас Михайлов, Татьяна Буланова и многие другие. Давайте вместе проведем этот вечер в атмосфере грандиозного праздника Авторадио. Это будет здорово, и я, Ирина Лагутина, вам точно говорю. Присоединяйтесь.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.
7: Свежесть всегда?
8: Да, в магазинах да.
7: Перец «Ласточка» 1 килограмм за 129 рублей 99 копеек.
8: Да, за выгодой сюда.
7: Цена действительная по 29 июля 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
9: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
10: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
12: Новые автомобили, давно ставшие символами надежности. Mercedes, Toyota, Mazda и другие легендарные бренды в наличии в «Автоград Калуга». Юридическая чистота сделки, техническая гарантия от дилера, русификация и уже оплаченный утильсбор. Успейте до подорожания. Подробности по телефону 8 48 42 5 семерок 1 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14А. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.

0: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
1: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Без комиссии.
11: Что-что?
10: Эквайринг без комиссии.
11: Что?
10: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
11: Что?
10: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
12: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
0: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.
3: Авторадио.

0: А вот если любите и всех все касается, то смело отправляйте ваши приветы, поздравления, признания в любви, пожалуйста. В прямом эфире Авторадио уже в следующем часе. Делайте своих близких счастливыми. Авторадио поздравляет. +7 915 459 2020 наш единый номер для ваших сообщений. И я, Ирина Лагутина, с удовольствием все озвучу в прямом эфире. Скорее присоединяйтесь к нам. Впереди много хорошего и, конечно же, любимая музыка для вас, как всегда, только хиты. Их у нас очень много, так что чуточку громче делаем ваши приемники и наслаждаемся выходным днем в компании Авторадио.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

0: Реклама.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
6: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
7: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова. Музыкальная студия.
8: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
9: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
8: Ха, а если ипотека не подходит?
9: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
8: И где это чудо?
9: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
8: О, спасибо, уже звоню.
10: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа дня в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россияне набрали рекордное количество кредитов. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Российские банки в июне выдали потребительских кредитов на максимальную за 2 года сумму 450 миллиардов 700 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Бюро кредитных историй Скоринг-бюро. Сумма оказалась в 1,7 раза больше уровня прошлого года. Количество выдач в начале лета выросло в годовом выражении на 40%. Рост объемов кредитования отмечается с начала февраля этого года. Это объясняется постоянным снижением ключевой ставки Центробанком, вслед за которым финансовые организации корректировали номинальные ставки кредитования. Таким образом, был реализован отложенный спрос, отмечают эксперты.
0: Про вирусы.
1: Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 1300 человек, говорится в заявлении Министерства связи и СМИ страны. Также подтверждено около 3000 случаев заражения. Показатели смертности составляют 44%. По данным министерства, в больницах и изоляторах сейчас остаются 766 местных жителей с подозрением на лихорадку.
0: Про регионы.
1: В Калмыкии сегодня и завтра синоптики прогнозируют повышение температуры до плюс 42 градусов. Об этом сообщили в МЧС региона. Спасатели напоминают, что в период высокой солнечной активности с 11 до 16 часов лучше не выходить на улицу. На свежем воздухе нужно надевать головные уборы с полями, солнцезащитные очки, носить светлую одежду из натуральных тканей. Важно не оставлять детей и животных в припаркованных машинах даже на короткое время. Также важно пить достаточно количество жидкости, избегать употребления алкоголя и газированных напитков.
0: Про Евросоюз.
1: Латвия, Болгария, Эстония, Литва, Польша, Румыния и Словакия пожаловались Еврокомиссии на резкое снижение турпотока в приграничных регионах из-за постоянных заявлений политиков о российской угрозе. Об этом сообщает издание «Политика» со ссылкой на письмо министров этих стран. В документе говорится, что геополитическая обстановка и опасения людей по поводу безопасности на фоне конфликта на Украине негативно сказались на туротрасли. В этой связи представители этих стран просят у Еврокомиссии оказать им дополнительную поддержку и защитить их экономики. При этом в тексте не уточняется, какие именно угрозы повлияли на турпоток и насколько он снизился. Добавлю, до ухудшения отношений между Россией и Евросоюзом ряд стран Восточной Европы, включая государства Балтии и Болгарию, пользовались популярностью у российских туристов.
0: Про праздник.
1: Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники торговли. Со времен Древней Руси торговля играет важную роль в экономической и даже политической жизни страны. С развитием рыночных отношений профессия продавца стала одной из наиболее распространенных и востребованных. По данным Росстата, на состояние по началу года в России было почти 900 тысяч торговых точек. В сфере торговли были заняты более 13 миллионов человек. Но всего в России около 1,5 миллиона организаций и предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю. Официальный курс доллара – 78 рублей 3 копейки. Курс евро – 88 рублей 89 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио. Ваши музыкальные приветы и поздравления – в эфире Авторадио. Звоните, пишите, поздравляйте. Авторадио поздравляет.

А давайте так, мир поздравлений и ваших пожеланий мы сейчас открываем на Авторадио. Впереди час поздравлений, плюс 7-915-459-2020, наш единый номер. И я, Ирина Лагутина, обязательно зачитаю все сообщения, пишите. Итак, первый привет летит нам в Карелию Чупа, именно Юлии. Хорошего отдыха желают от Вероники. Далее идем, привет Авторадио, передаю поздравления молодоженам Алексею и Юлии Федоровым. Желаю крепкой любви, взаимопонимания, семейного счастья и долгих лет вместе. От Артема, лучшего свидетеля. Ну что же, поздравляем вас, Юлия и Алексей. Авторадио желает вам всего самого наилучшего. Свидетель уже такой имеется. Пусть тогда прибавится еще и невероятная любовь, долгих лет совместной жизни. И еще. Здравствуйте, передайте привет единственному Вадимочке. Скажите, что я его очень сильно люблю. Спасибо. Это от Татьяны. И еще привет, Авторадио. Едем с дачи в Москву. Передайте, пожалуйста, нам привет. Валек, Санек, Регина и Алиса. Ну что же, привет вам большой и приятной поездки до дома мы желаем. И еще впереди целый час ваших приветов и поздравлений. Плюс 7-915-459-2020. Смело пишите, обязательно все озвучим в прямом эфире Авторадио.

0: Авторадио. Авторадио поздравляет.
1: Продолжаем поздравлять на Авторадио. Плюс 7-915-459-2020. Номер для ваших сообщений. Присоединяйтесь, пожалуйста. Любимый Авторадио, здравствуйте. Передайте привет моим самым веселым, самым креативным, моим дорогим друзьям из города Зверево Ростовской области. Привет передает Любовь. Спасибо, Авторадио. А пожалуйста. Далее, Авторадио, добрый день. На свадебном табло Петербурга сегодня уверенно лидирует пара Олег и Наталья. Самые счастливые, самые радостные молодожены. Невеста очаровательна, жених на седьмом небе. От счастья весь коллектив. Компания Translux поздравляет пару с этим важным днем. Желаю, чтобы каждый новый маршрут в их жизни превращался в поездку к теплу, смеху и большому семейному счастью. Авторадио, ну, конечно же, присоединяется к пожеланиям. Любви безграничной. И еще здравствуйте, Авторадио. Скажите, пожалуйста, Антону Захарову, что я его люблю. Пусть уже сделает мне клумбу. Анюта. Антон, ну, подарите уже радость Анюте. Клумба сама себя не организует, а Авторадио вас в этом поддержит. Давайте добавим немного музыки для настроения. Очередной хит на Авторадио. После ваши приветы.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
6: Позаботились и выбрали лучшее?
7: Да, в магазинах «Да».
6: Масло традиционное «Вкуснотеево». 82,5%. 180 грамм. За 197 рублей 90 копеек.
7: Да, за выгодой сюда.
6: Цена действительная по 5 августа 2026 года. Подробности на marketdefis.ru.
8: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП. Вязальщики схемных жгутов. Пропитчик. Инженер-технолог. Конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-3387. Стань частью команды будущего.
9: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
12: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.

Если вы друг за друга, если есть та такая невероятная дружба, любовь, отношения, пишите скорее вашим половинкам, родным и близким. Приветы и поздравления летят в прямом эфире Авторадио. Плюс 7-915-459-2020 номер для ваших сообщений. Мы продолжаем. Добрый день, Авторадио. Хочу поздравить моего будущего мужа Дмитрия. Сегодня уже выбрали свадебные наряды. Я тебя очень сильно люблю. Сообщение от Анастасии. Далее. Здравствуйте, у нашего любимого сына Гурьева Тихона сегодня 14 лет. Желаем здоровья, хорошо учиться и слушаться родителей. Любящие родители Сергея и Натальи. Авторадио присоединяется к поздравлениям Тихон. Вам желаем исполнения всех намеченных целей, удачи всегда, везде и еще. Добрый день, Авторадио. Передайте трудовой привет моей семье, которая заливает фундамент в селе Неженка, Оренбургская область, от Ирины. Ох, большой вам привет отправляем. Пусть у вас обязательно все получится. Ну, давайте еще немного музыки. Можно потанцевать, отвлечься, но не забывайте. Забываем передавать приветы в прямом эфире Авторадио. Плюс 7-915-459-2020 номер для ваших сообщений. Пишите скорее, все озвучим обязательно.

Не надо вам быть в одиночестве. Всегда есть авторадио. Любимая музыка и хиты. А еще приветы ваши передаем в прямом эфире. Обязательно. Вот прямо сейчас пишите на +7 915 459 2020. И будет вам счастье, и будет вам радость, и будет вам сообщение ваше в прямом эфире авторадио. И, собственно, вот оно. Здравствуйте. Хочу признаться в любви девушки из Сертолова. Катюша Якунина. Девочка моя, я тебя очень люблю и не прекращал даже в наш непростой период жизни. Далее. Поздравляю своих бабушку и дедушку с поездкой из Москвы в Карелию. Сообщение от внуков. Давайте будем еще добавлять фамилии. Вот всяко приятно будет. И еще. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, поздравления моему мужу Андрею с Днем Торговли от Елены. Исполнили. Поздравляем. И еще. Передайте, пожалуйста, большой привет моему мужу Жене, который сейчас достраивает мою мечту, новую веранду. И передайте, пожалуйста, что он самый лучший муж на свете. Передаем. Евгений. Вы просто лучший, и это факт. И еще, Ася, жду тебя, давай скорее. Сегодня СПА от Ирины Зарубиной сообщение. Авторадио, пожелайте нам отлично провести время. Желаем от всего прям сердца. Делаем музыкальную паузу, скоро продолжим. +7 915 459 2020.

0: реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
0: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: сниму на суточный ром.
1: 6+.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Heinz в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
7: в ленте.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии «Т» помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
12: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
13: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
14: В этом весь Т.
13: И в этом весь ты.
12: Подробнее на Т-банк.ру. АО «Т-банк» 0+.
15: Авторадио. Авторадио поздравляет.

0: От Волги до Енисея в прямом эфире Авторадио летят ваши сообщения, приветы и поздравления. +7 915 459 2020 пишите, обязательно все передадим, но хочется отдельно отметить сегодняшний день, 25 июля, день памяти Высоцкого Владимира Семеновича. Автор, музыкант, поэт, актер. Человек, которого знает весь мир. Есть люди, которые уходят, но их голос остается навсегда. Таким был и Высоцкий. Он не просто писал песни, он говорил о жизни честно, пронзительно, по-настоящему и в каждом слове неся правду. Он остается с нами в своих стихах, песнях и ролях. Его творчество и по сей день находит отклик в сердцах миллионов слушателей. Светлая память Владимиру Семеновичу. Давайте послушаем его творчество на первом автомобильном радио страны.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

соберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

0: Зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
1: Авторадио поздравляет!

0: Реклама. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
1: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова, музыкальная студия.
2: Только в июле женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
5: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
7: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
8: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
9: Для ваших особых дат и будней – украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками – в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: И привет, ваши бегут. Заключительная порция на сегодня. Хочу передать привет любимому мужу Евгению, моим кумовьям, семье Яровых, Елене и Сергею в деревне Акатово. Мальчики, вы молодцы. Желаю хорошей погоды, чтобы вы спокойно продолжали начатое дело и погода не была помехой. Скучаю. Скоро приеду к вам. Ваша Надежда. Смачную Ольгу Александровну поздравляю с днем ее рождения. Желает оставаться всегда яркой, солнечной, позитивной девушкой. Пусть жизнь дарит вам много приятных сюрпризов, теплых встреч, исполнения всех желаний. Кемеровская область, город Белово. Всем доброго дня и отличного настроения. Передаю пламенный привет своим любимым мужчинам, Сергею и Никите Буляевым. Улыбнитесь. Едем в отпуск. Ну, ура, ура. Авторадио желает вам прекрасного путешествия. Конечно же, ура, Диана, сообщение. Здравствуйте. Передаю привет моей маме и сестре Милане. Мы катаемся на речных трамвайчиках. Ну, красота. И еще большой привет семье Федотовых и Светланке Белавиной. Поздравляем нас со сбором урожая. От Евгении сообщение. Привет, любимому Алдару. Сегодня мы впервые вместе жарим пирожки с картошкой. Хочу, чтобы этот вечер запомнился нам надолго. И пусть в будущем у нас будет много таких теплых, уютных и домашних вечеров. И еще приветствую моих любимых ведущих на любимом радио. Передайте, пожалуйста, привет Андрею Дмитриеву. У тебя все получится. И Авторадио в этом не сомневается. Удачи вам и, конечно же, всем слушателям. Продолжим поздравлять уже завтра. По-прежнему с вами Ирина Лагутина. Мы слушаем Авторадио.
1: Авторадио поздравляет.

0: Авторадио. Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
1: «Включи авторадио».
2: «Включи авторадио».
3: «Включи авторадио».
0: И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
4: «Включаю авторадио».
0: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
5: «Авторадио».
0: Всегда на связи. Музыка.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 15 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Киров. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Один из пострадавших от атаки вооруженных сил Украины в Кирове находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Всего в больнице Кирова проходит лечение 13 пострадавших при ударе ВСУ. Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по предприятию в Кирове утром в пятницу. Изначально сообщалось, что 6 человек получили несовместимые жизнью травмы. Сегодня глава региона Александр Соколов заявил, что один из них оказался жив. Мужчина находился под завалами и не выходил на связь. Губернатор подписал указ о трауре в регионе 25, 26 и 27 июля. Власти из областного бюджета выделят родственникам погибших по 1,5 миллиона рублей. Дополнительные выплаты предусмотрены со стороны предприятия. Также помощь окажут пострадавшим. Кроме того, средства направят на ликвидацию повреждений жилого фонда и инфраструктуры.
0: Про международные отношения.
2: Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что республика должна сохранять нейтралитет в конфликте на Украине. Его слова приводит ТАСС. Орбан отметил, что новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром проводит неверную политику в отношении НАТО, поскольку полностью поддерживает подход альянса к украинскому конфликту. Экс-премьер подчеркнул, что Венгрия присоединилась к проукраинской антироссийской европейской военной коалиции, а это не детская игра. Эскалация этой войны влечет за собой серьезные последствия, сказал Орбан.
0: Про президента.
2: Владимир Путин прибыл в Омск, где примет участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Перед началом мероприятия он проведет переговоры с президентом соседней страны Касым Жомарт-Токаевым. Политики обсудят актуальные темы взаимодействия Москвы и Астаны, передает РИА Новости. Казахстанский лидер уже прибыл в Россию для участия в мероприятии. 22-й форум межрегионального сотрудничества двух стран проходит в Омске 24-25 июля.
0: Про туризм.
2: Экстремальный туризм в России привлекает порядка 100 тысяч человек в год, однако это направление – нишевый продукт. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. Там отметили, экстремальный туризм включает в себя горные восхождения, в том числе профессиональный альпинизм, сплавы и рафтинг по рекам и прогулки по пещерам. Основные точки притяжения в России у любителей такого туризма – Кавказ, Алтай, Карелия, Урал и Камчатка. В сегменте туров с горными восхождениями лидером стал Эльбрус, куда ежегодно пытаются подняться порядка 20 тысяч человек. На Камчатке экстремалов привлекают сложнейшие восхождения на действующие вулканы. А Алтай, Урал и Карелия популярны для сплавов.
0: Про язык.
2: Никаких причин для исключения из русского алфавита буквы «ё» или планов делать ее обязательной для написания нет. Об этом заявил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Владимир Пахомов. Он подчеркнул, что буква «ё» как была факультативной, так ею и останется. Значение буквы для русского языка Пахомов сравнил с 29 февраля для календаря. Этот день бывает не каждый год, но к календарю он нужен. Официальный курс доллара – 78 рублей 3 копейки. Курс евро – 88 рублей 89 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Как долго мы с вами рисовали в воображении главное событие лета и каким крутым оно в итоге оказалось, дорогие друзья. 3 недели назад на стадионе ВТБ-арена состоялась большая дискотека «Авторадио», на которой для вас пели исключительно главные звезды: Анна Асти, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие-многие другие. И да, уже завтра, в воскресенье, у вас появится возможность вновь окунуться в атмосферу того вечера, потому что в 22:40 канал НТВ покажет телеверсию фестиваля. Всем приятного просмотра, ярких эмоций и море любимой музыки в продолжении эфира первого автомобильного радио. С этого часа в нем Владимир Бодров. Здравствуйте.

0: Реклама. Стоит своих денег?
1: Да, в магазинах да.
0: Напиток сильногазированный Кул-Кола Стрит 2 литра за 139 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительная по 5 августа 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
2: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
3: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
2: Ха, а если ипотека не подходит?
3: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
2: И где это чудо?
3: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
2: О, спасибо. Уже звоню.
4: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая.
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

0: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
1: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании. Движении молнии. Плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.

0: в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
4: Только второй.
5: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Авторадио.

Все обиды лично я, Владимир Бодров, предлагаю оставлять в прошлом. И потому как у нас на Авторадио движение только вперед, все-таки побольше думать о будущем, друзья. В самом ближайшем будущем, кстати, вас ждут только любимые песни, поэтому не стесняйтесь делать громче и наслаждайтесь.

0: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
1: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
2: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Кремле прокомментировали состояние двусторонних отношений России и США. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Подвижек к восстановлению двусторонних отношений между Россией и США пока нет. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет «Известия». Ранее в Кремле заявили, что Россия приняла вариант урегулирования, предложенный США, но он был отвергнут Украиной. По словам Пескова, американская страна искренне хочет сформировать варианты урегулирования, приемлемые для всех. Также представитель Кремля подчеркивал, что при этом США продолжают накачивать Украину вооружениями, и Россия это помнит. Нет.
0: Про политиков.
2: Владимир Путин и лидер Казахстана Касым Жомарт Токаев провели переговоры на полях форума межрегионального сотрудничества в Омске. Затем президенты осмотрели стенды с видеопрезентацией. Она была посвящена транспортному сотрудничеству, развитию торговли, выходу на новые рынки и технологии искусственного интеллекта. Путин и Токаев также примут участие в пленарном заседании форума. В Кремле ранее отмечали, что лидеры могут обсудить актуальные темы взаимодействия Москвы и Астаны, а также атаки ВСУ на Каспийский трубопроводный консорциум. Отмечу, 22-й форум межрегионального сотрудничества двух стран проходит в Омске 24 и 25 июля.
0: Про пожары.
2: Лесные пожары во Франции опустошили в этом году 69 473 гектара, превысив самый крупный из зарегистрированных ранее показателей в 2022 году. Тогда от огня пострадали 66 300 гектаров, сообщают французские СМИ. Они ссылаются на данные, определенные спутниками Европейской информационной системы по пожарам. В свою очередь, министр внутренних дел Франции объявил о сгоревших 98 тысячах гектаров, передают Интерфакс. Разница в цифрах объясняется методами подсчета. Во Франции учитывают общую площадь, пройденную огнем, включая уцелевшие участки внутри периметра, тогда как Европейская информационная система по пожарам принимает во внимание только выгоревшую территорию и фиксирует исключительно фактическое уничтожение растительности по снимкам.
0: Столицу.
2: Август в Москве ожидается примерно на 1 градус теплее нормы. При этом экстремальной жары или сильных похолоданий не прогнозируется. Об этом РИА Новости рассказал начальник краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Голубев. Он добавил, что в последний месяц лета москвичей ждет умеренно теплая и ровная погода. Ну а сейчас в столичном регионе действует повышенный уровень погодной опасности. В Москве и области ожидают грозы.
0: Про Авторадио.
2: Участники грандиозного фестиваля «Большая дискотека Авторадио», который прошел 4 июля на стадионе ВТБ-арена, снова смогут окунуться в атмосферу праздника. Но все те, кто по каким-то причинам не попал лично на наш большой концерт, все равно смогут увидеть, как ярко и красиво это было. Завтра на канале НТВ в 22:40 состоится показ телеверсии нашего грандиозного фестиваля. Авторадио громко, музыкально и масштабно вернулось к стадионным форматам концертов. На главном танцполе свои главные хиты исполнили главные звезды Анасти, Егор Крид, Иванушки, Диана Арбенина, Стас Михайлов, Татьяна Буланова и многие другие. Яркую точку в этом празднике поставил Баста с этим своих лучших хитов. Не пропустите телеверсию фестиваля 26 июля в 22:40 на канале НТВ. Официальный курс доллара 78 рублей 3 копейки. Курс евро 88 рублей 89 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

А еще лучше, когда рядом авторадио, и когда для этого даже не обязательно иметь под рукой приемник. Друзья, напоминаю, что слушать нас можно и в умной колонке, и через плеер на сайте авторадио.ру, и в нашем официальном мобильном приложении, в общем, любым удобным вам способом. И да, какой бы из них не пришелся по душе в эту субботу, я, Владимир Бодров, с удовольствием продолжу радовать вас любимой музыкой. Делайте громче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: Реклама.
6: Будет меньше трат?
7: Да, в магазинах да.
6: Сыр российский Брест-Литовск 50%, 200 грамм за 169 рублей 90 копеек.
7: Да, за выгодой сюда.
6: Цена действительная по 5 августа 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
8: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
9: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
11: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
13: Для ваших особых дат и будней – украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
14: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
15: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
14: Ха, а если ипотека не подходит?
15: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
14: И где это чудо?
15: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
14: О, спасибо, уже звоню.
16: Рассрочка предоставляется застройщиком. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
18: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-30.
19: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
20: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.

0: без комиссии.
1: Что-что?
0: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
0: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
0: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
0: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.m.ru. Реклама АО «ПТ». Не оферта.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк 6+.
4: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкалье действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
0: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк 0+.
1: Авторадио.

0: Ну а что в выходные искать не приходится, так это способ отдохнуть правильно и приятно, потому что музыкальную составляющую мы, Авторадио, берем на себя. Дорогие друзья, в 6 вечера вас ждет уже традиционная танцевальная программа «Большая дискотека Авторадио», в рамках которой мы не только зажигаем здесь и сейчас, но и предвкушаем наши будущие встречи в стадионных форматах. Так что не забудьте сделать громче в 18 часов. Ну а в ожидании вечера наслаждайтесь не менее любимой музыкой, дарить которую и дальше вам буду я, Владимир Бодров. Всем хороших выходных.
1: Там было

0: Реклама. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Такаев призвал заморозить украинский конфликт. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Омске с Владимиром Путиным призвал заморозить конфликт на Украине и вернуться к переговорам в Стамбуле. Об этом сообщает Интерфакс. Токаев напомнил, что с помощью стамбульской формулы 2.0 были достигнуты значительные результаты. По его словам, это может быть сделано при гарантии великих держав, включая Россию. Президент Казахстана добавил, что необходимо дальше двигаться в сторону долгожданного мира. Владимир Путин пообещал в деталях проинформировать Токаева о ситуации на украинском направлении. Президент России и Казахстана провели встречу на полях 22-го форума межрегионального сотрудничества в Омске. Они обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений. Владимир Путин заявил, что отношения между Москвой и Астаной носят стратегический характер. Россия – крупнейший инвестор в экономику Казахстана. В 2025 году товарооборот между странами составил 28 миллиардов долларов. За 5 месяцев текущего года прибавил свыше 4%, отметил российский лидер. В свою очередь, такая заявил, что объем инвестиций России в экономику Казахстана составил более 30 миллиардов долларов.
3: Про топливо.
2: Ситуация с топливом на российских автозаправочных станциях улучшилась за счет завершения ремонта на нескольких нефтеперерабатывающих заводах. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, передают «Известия». По словам замглавы правительства, баланс спроса и предложения на топливном рынке стал лучше, а ситуация стабилизируется. Северный завоз топлива обеспечивается в полном объеме. Новак подчеркнул, что нефтяные компании поставляют все необходимые объемы, работа ведется стабильно. При этом вице-премьер отметил, что в некоторых регионах ситуация все еще непростая. В частности, речь идет о Сибири, где вопрос топливного обеспечения решается практически в ручном режиме. Новак также заявил, что запрет на экспорт бензина из России продлят до конца текущего года. Между тем, мошенники воспользовались ситуацией на топливном рынке. Аферисты выдают себя за сотрудников АЗС и предлагают водителям услугу предварительной записи на топливо без очереди с дополнительными литрами бензина. Злоумышленники уговаривают жертву установить стороннее приложение, которое на деле оказывается инструментом для удаленного доступа к смартфону и банковским счетам передает МК. Схема рассчитана на доверчивых водителей, желающих сэкономить время. В итоге аферисты могут не только списывать деньги со счетов, но и оформлять кредиты от имени пострадавшего.
3: Про природу.
2: В августе россиян ждут сразу несколько астрономических явлений. 12 августа над севером и северо-западом России произойдет полное солнечное затмение. Уже на следующий день, 13 августа, наступит пик Персеид, самого мощного звездопада года. На небе будет видно до 100 падающих звезд в час. В ту же ночь можно будет разглядеть сразу 6 планет: Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер. Об этом рассказали в московском планетарии. Финал астрономического месяца наступит 28 августа, когда случится частичное затмение Луны. Официальный курс доллара 78 рублей 3 копейки. Курс евро 88 рублей 89 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

А вот наши позитив и постоянный движ приводят к таким грандиозным встречам, как большая дискотека «Авторадио», которая с блеском состоялась 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Друзья, в тот вечер специально для вас пели Анна Асти, Иванушки, Мари Краймбрери, Зиверт, Стас Михайлов, Татьяна Буланова и многие-многие другие. Ну, разумеется, все это снимали телевизионные камеры для того, чтобы завтра в 22:40 вы включили канал НТВ и еще раз прочувствовали эту атмосферу. Я, Владимир Бодров, именно к этому вас, собственно, и призываю. Наслаждайтесь телеверсией фестиваля завтра в 22:40 на канале НТВ. И, само собой, не забывайте наслаждаться хитами в эфире первого автомобильного. Мы едем дальше.

0: Реклама. Выгода и вкус?
1: Да, в магазинах да.
0: Шашлык из свинины Останкино. 1 килограмм за 289 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительная по 29 июля 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
2: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.

0: Ошанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Масло сливочное «Экомилк» 180 граммов по покупательной цене всего за 189,99 до 5 августа. Все начинается с Ошан.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваша путеритетная регистрация – доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
5: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
6: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
7: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
10: Вижу цель, не вижу препятствий.
11: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
12: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Хайнц в ассортименте 109 рублей. С 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
14: в ленте.
15: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
16: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дрозденко. Мотоклуба «Дом», категория 6+.
17: Авторадио.

Здорово, когда есть люди, с которыми можно повспоминать приятные моменты прошлого, но еще лучше, когда есть с кем проживать моменты настоящего и наслаждаться выходными в компании с Авторадио. Именно так мы и поступим, друзья, тем более, что я, Владимир Бодров, по-прежнему музыкально этому способствую. Делайте громче, наслаждайтесь, потому что мы едем дальше.

0: Реклама. Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
1: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
4: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш дом.рф.

0: Hammer time.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Москве 6 вечера.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. В этом выпуске об основных событиях дня.
4: Про главное.
3: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Омске с Владимиром Путиным призвал заморозить конфликт на Украине и вернуться к переговорам в Стамбуле. Токаев напомнил, что с помощью стамбульской формулы 2.0 были достигнуты значительные результаты, и сейчас необходимо дальше двигаться в сторону долгожданного мира. Путин пообещал в деталях проинформировать президента Казахстана о ситуации на украинском направлении. Лидеры двух стран перевели встречу на полях 22-го форума межрегионального сотрудничества в Омске. Они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки. Владимир Путин заявил, что отношения между Москвой и Астаной носят стратегический характер. Россия – крупнейший инвестор в экономику Казахстана. В 2025 году товарооборот между странами составил 28 миллиардов долларов, отметил российский лидер. В свою очередь, Токаев заявил, что объем инвестиций России в экономику Казахстана составил свыше 30 миллиардов долларов.
4: Про регионы.
3: В Кировской области, согласно указу губернатора, сегодня, завтра и в воскресенье действует траур. Он объявлен после гибели людей за атаки ВСУ на промышленный объект в Кирове. В регионе приспущены государственные и муниципальные флаги. Телерадиокомпаниям рекомендовано отказаться от трансляции развлекательных программ. Также приостановлены все культурные, спортивные и зрелищные мероприятия. Власти региона выделят из областного бюджета по 1,5 миллиона рублей для родственников погибших. Дополнительные выплаты предусмотрены со стороны предприятия. Помощь будет оказана и пострадавшим. Напомню, ракетная атака ВСУ 24 июля унесла жизни 5 человек, еще 27 пострадали. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.
4: Про топливо.
3: Ситуация с топливом на российских автозаправочных станциях улучшилась за счет завершения ремонта на нескольких нефтеперерабатывающих заводах. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, северный завоз топлива обеспечивается в полном объеме. При этом в некоторых регионах ситуация все еще непростая. В частности, речь идет о Сибири, где вопрос топливного обеспечения решается практически в ручном режиме. Новак также заявил, что запрет на экспорт бензина из России продлят до конца текущего года.
4: Про зарплату.
3: В 2030 году минимальный размер оплаты труда вырастет как минимум на 8 тысяч рублей до 35 тысяч. Об этом ТАСС заявил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он напомнил, что минимальная зарплата для конкретного региона не может быть меньше федерального МРОТ, но может быть и чуть больше. Минимальный размер оплаты труда – это базовая сумма, которую работодатель обязан выплачивать сотруднику, если тот отработал полный месяц и норму часов. В эту величину могут входить не только оклад, но и премии, надбавки, а также районные коэффициенты.
4: Про природу.
3: В Калмыкии сегодня и завтра синоптики прогнозируют повышение температуры до плюс 42 градусов. В МЧС напомнили, что в период высокой солнечной активности лучше не выходить на улицу. Если все же вы вышли на свежий воздух, то важно надевать головные уборы с полями и солнцезащитные очки, носить светлую одежду из натуральных тканей и пить больше воды. Официальный курс доллара 78 рублей 3 копейки. Курс евро 88 рублей 89 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

Не знаю, как там в клубах, а здесь, на виртуальном танцполе большой дискотеки Авторадио, действительно хорошо, потому что каждая песня с этой минуты — часть одного большого танцевального микса, друзья. Все это исключительно для вас, для того, чтобы наполнить ваши выходные приятными эмоциями. Раз, воспоминаниями о нашей встрече на стадионе ВТБ-Арена 2 и зажигательными танцами 3. Я, Владимир Бодров, с большим удовольствием этим и займусь, а вы, дорогие друзья, не стесняйтесь, сделайте громче и танцуйте, как у нас на Авторадио принято.

0: продолжим уже очень скоро. Реклама. Свежесть всегда?
1: Да, в магазинах да.
0: Перец «Ласточка» 1 килограмм за 129 рублей 99 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительная по 29 июля 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
2: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
3: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 2222.
4: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова. Музыкальная студия.
5: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Реклама на Авторадио. 58-88-88.
12: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: рекламы и снова танцуем. Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
7: АО Альфа-банк 6+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «джили-дефисмоторс.ком».
3: Мы с ним выросли. На настоящей дружбе время не преграды.
4: Не бойся, он добрый.
5: Как его зовут?
4: Рыжий.
6: Мой дикий друг. Возвращение домой.
7: Тебе есть друзья?
6: Уже в кино.
7: А рыжий считается?
8: 6+.
9: Авторадио.

Вот как все-таки здорово, что куда бы вы ни держали свой путь, где бы ни находились, в любом случае останетесь на танцполе большой дискотеки Авторадио. Друзья, к слову, радиоверсия фестиваля только набирает свои обороты, так что всем, кто присоединяется, от меня, Владимира Бодрова, большой-большой привет и море танцевальных хитов в продолжении программы «Большая дискотека Авторадио».

0: радио. Продолжение следует. Реклама.
1: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
2: Подробная информация по телефону 20 74 04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

Главные чудеса творим мы с вами сами и чудеснейшим образом. Несмотря ни на что, сохранять бодрость духа можно с помощью танцев под хиты большой дискотеки Авторадио. Друзья, в этом часть мы продолжаем зажигать и подпевать любимым артистам, поэтому зовите друзей, родных, близких и все вместе выходите на виртуальный танцпол большой дискотеки Авторадио. Я Владимир Бодров, по-прежнему здесь. Всем привет!

0: Дискотека Авторадио. Продолжение следует. Авторадио. Реклама. Позаботились и выбрали лучшее?
1: Да, в магазинах «Да».
0: Масло традиционное «Вкуснотеево». 82,5%. 180 грамм за 197 рублей 90 копеек.
1: «Да», за выгодой сюда.
0: Цена действительная по 5 августа 2026 года. Подробности на марке defizda.ru.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет «Компенсация за питание». Иногородним «Компенсация за найм жилья». Звоните 718-540.
3: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.
4: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: Танцпол через пару минут. Реклама. Продал дрель.
1: Пинг.
2: Купил колыбель.
1: Пунг.
3: Продала пинетки.
1: Пинг.
4: Купила ракетки.
5: Пунг. Продал удочку.
6: Купил удочку.
1: Пинг-пунг, пинг-пунг.
7: Вебери сейл.
8: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
8: Покупай безопасно.
1: Пунг.
9: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
10: Ошанимся со скидками до 90% на летнюю одежду, обувь, товары для дома и дачи только до 31 июля. Распродажа в Ашан. Берите все и даже больше. Все начинается с Ашан.
11: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
12: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
13: Авторадио.
0: Авторадио.

Особенно быстро недели, как известно, летят летом. Ну, что прекрасно, дорогие друзья, в конце каждой из этих недель у нас с вами есть возможность вспомнить, как мы зажигали 4 июля на стадионе ВТБ-арена и насладиться радиоверсией фестиваля. Большая дискотека «Авторадио» продолжается, поэтому я, Владимир Бодров, призываю вас оставаться на волнах первого автомобильного радио, отдыхать, зажигать, танцевать, подпевать, звать близких, родных, друзей и по возможности, конечно же, делать чуточку, но все-таки громче. We'll be right back.

Впервые в Калуге. Шапито Московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А. 0+.

Главные звезды, главные хиты. Это большая дискотека Авторадио. Главный танцпол этого лета.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Встречайте. Большая дискотека Авторадио. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета.

Ну а то, что мы вам дарим, возвращать ни в коем случае не захочется, потому что это в первую очередь приятные воспоминания о грандиозном событии этого лета – большой дискотеке «Авторадио». Владимир Бодров по-прежнему здесь. Друзья, от всей души приветствую каждого, кто этим вечером к нам присоединяется, с нами танцует, вспоминает, как круто было 4 июля на стадионе ВТБ-арена, ну и, разумеется, предвкушает наши будущие встречи в стадионном формате. Большая дискотека «Авторадио», радиоверсия фестиваля. Продолжаем вместе, что называется, чилить.

0: Авторадио. Мимолетная пауза, и мы вернемся.
1: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
2: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
3: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
2: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
3: И вот 4 июня в прямом эфире...
4: Какая песня? Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
5: Возьми мое сердце, мою душу.
4: Да! Молодец!
1: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
0: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама.
7: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
11: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: Продал дрель.
2: Пинг.
1: Купил колыбель.
2: Пунг.
3: Продала пинетки.
2: Пинг.
3: Купила ракетки.
2: Пунг.
4: Продал удочку.
5: Купил удочку.
2: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
3: Вебери сейл.
6: Продавай без комиссии.
2: Пинг.
6: Покупай безопасно.
2: Пунг.
7: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
8: Авторадио. Это большая дискотека Авторадио. Главные звезды. Главные хиты.

Танцы — это все, что сегодня нам надо. Танцы самые классные, разнообразные, потому что это большая дискотека Авторадио, которая до финала этого часа преподнесет еще немало приятных музыкальных сюрпризов. Друзья, я Владимир Бодров. Напоминаю, что танцуем мы так каждые выходные, поэтому завтра в 6 вечера обязательно возвращайтесь на танцпол и берите с собой всех, кто так же, как вы, любит зажигать под хиты любимых артистов. Ну а прямо сейчас, разумеется, продолжаем ими наслаждаться. Большая дискотека Авторадио. До финала этого часа у нас с вами время еще есть.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: что искать не приходится, так это шансы на выигрыш, потому что у нас на Авторадио их хоть отбавляй. Друзья, и в этом году у вас есть все шансы исполнить свою заветную мечту. В призовом фонде счастливого сезона 5 миллионов рублей и 5 ваших самых заветных желаний, среди которых может быть и квартира, и машина, и отдых на тропическом острове, и даже долгожданное закрытие вашей ипотеки. Мы исполним любую вашу мечту. Не теряйте время, расскажите, о чем мечтаете на сайте авторадио.ру, и там же замените гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. От меня, Владимира Бодрова, вам большой удачи и в качестве поддержки море любимых хитов в продолжении эфира.
1: Теплое, теплое море.

0: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Авторадио.

0: звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро на.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

Музыка нам жить и любить помогает, поэтому прощаться с ней я лично, Владимир Бодров, не собираюсь. И вам, друзья, кстати говоря, тоже не советую. Где бы вы ни оказались, не забывайте о том, что первое автомобильное слушать можно не только в приемнике, но и в мобильном приложении на сайте авторадио.ру и через умную колонку, которой достаточно услышать от вас всего два слова. Включи авторадио. Так что выбирайте то, что удобнее, делайте громче и в любом месте, в любое время оставайтесь с нами.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
4: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина — это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина — это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: обязательно позвоним, и, быть может, именно вам позвоним, и, быть может, именно ваша мечта сбудется благодаря Авторадио уже в третьем суперфинале счастливого сезона нашей фирменной игры. Друзья, с каждой минутой этот радостный момент все ближе. Приближаем мы его, разумеется, активной раздачей денег, так что не упускайте свой шанс. Заходите на сайт авторадио.ру, рассказывайте, о чем именно вы мечтаете, и меняйте скучные гудки в мобильном на гимн Авторадио. Я, Владимир Бодров, желаю вам большой удачи и продолжаю обеспечивать вас лучшим музыкальным сопровождением.
1: Отстань.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс. Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Реклама.

0: Реклама. Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов, выигрышей указана на сайте BetCity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватурмо».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

Я здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я тебя.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L-номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.